Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin, Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Ту Анлимитед, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take no

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: создающие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Oh, could you love me?

Новинки эфира на центре. Чиникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: Около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Русский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые

0: Центр FM.
1: Минск, встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

13 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение». Это большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек. Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: радио. Центр FM. Новый трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.

17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение». Лето – большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алла, где сайт Peace, Mind Illuminate?

білоруський трек.

Центр ФМ. 18 июля радио Центр ФМ в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» — большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels.

0: Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

FM. Минск, встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Эдгара Запашного с 50-летием. Мы знаем и ценим вас как доброго друга Беларуси. Уверен, ваша творческая и общественная деятельность будет и далее способствовать укреплению культурных связей между нашими странами, подчеркнул белорусский лидер. Купали союзным размахом. Александрия собирает друзей в Беларуси и 30 регионов России. Жители агрогородка уже принимают подарки к празднику. В Александрии торжественно открыли новую пожарную часть. Почти 1000 квадратных метров с самым современным оборудованием и нужной техникой. С такой экипировкой и возможностями местные спасатели готовы выезжать на помощь не только жителям Шкловского района, но и соседнего Оршанского. Общее дело. Хоккейная команда президента присоединилась к строительству Национального исторического музея. Этот объект в статусе всебелорусской молодежной стройки. Спортсмены трудились вместе с профессионалами и ребятами из студотрядов. Сейчас отделочные работы внутри. На объекте более 500 человек. Материалы отечественного производства. «Под небом Шагала» в Минске записали песню посвящения славянскому базару в Витебске. Это звонкий подарок 35-му международному фестивалю искусств. Композицию исполнил известный белорусский дуэт Лера Бернатович и Артем Скороль. Оба артисты связаны с международным фестивалем искусств. Артем – обладатель второй премии 16-го детского музыкального конкурса «Витебск». У Леры первая премия конкурса исполнителей эстрадной песни прошлого года. Композиция передает атмосферу города, где переплетаются истории, искусство и современная культура. Новости компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальности вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldmim.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

9 июля Радио Центр ФМ в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр FM.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Новый трек.

0: Около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Реклама.
1: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
0: Белорусский трек.

Центр FM. Это классика жанра. Push me and then just touch me till I can get.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и жюри.

эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

0: новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Монголии с национальным праздником Наадамом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Фестиваль, уходящий корнями в историю вашей страны, ярко демонстрирует уникальность Монголии, самобытность ее культуры, неиссякаемую энергию народа, говорится в поздравлении. Эти соревнования показывают, что сила национального духа живет не на страницах учебников истории, а в каждом борце, стрелке из лука и юном всаднике, отметил президент. Место для прогулок и красивых селфи в Гродно появится своя набережная. Старт масштабному строительству на правом берегу Немана уже дали. По проекту всю улицу сделают пешеходной. Вдоль нее появятся обзорные площадки, кафе, фонтан, причал, велопарковки. Сейчас рабочие расчищают территорию, снимают лишний грунт. Место вдоль Немана хоть и заросшее, но значимое для самих горожан и для туристов. Чуть выше на холме знаменитые памятники архитектуры. Старые новые замки, а также Калужская церковь 12 века. Рядом с ней в ближайшие полгода и будут сосредоточены основные работы. Здесь построят первые смотровые площадки. В Беларуси укушенных клещами становится больше. В этом году к медикам уже обратилось около 18 тысяч пострадавших. Количество клещей значительно увеличилось из-за благоприятного климата, ранней весны и теплой осени. Также высокая численность паразитов способствует увеличению численности диких мелких млекопитающих и грызунов. Врачи рекомендуют в случае укуса обратиться к специалистам для безопасного излечения клеща. С этого месяца стартовал прием заявлений на материальную помощь к школе. Выплаты начнут поступать в августе. Государственная адресная социальная помощь предоставляется малообеспеченным семьям. Размеры этих выплат определяют районные комиссии, в каждом случае индивидуально, исходя из конкретной жизненной ситуации и дохода семьи. На данный момент размер единовременной материальной помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты суммы на счет физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

17 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов Центральной танцевальной

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.

0: Новости.
1: В союзном государстве планируется упростить процедуру получения разрешения на проживание для граждан Беларуси и России. Президент Александр Лукашенко накануне подписал указ, одобрив проект соответствующих изменений в качестве основы для переговоров, сообщили в пресс-службе главы государства. Согласно инициативе, граждане одной страны смогут получать разрешение на временное или постоянное проживание в другой стране исключительно на основании своего гражданства. Кроме того, сроки рассмотрения документов на постоянное место жительства будут сокращены с 3 до 2 месяцев. Во всей стране продолжается уборка озимого ячменя. Он убран на треть площадей. Темпы выше прошлогодних. Намолочено более 315 тысяч тонн. В лидерах Брестская область одномоментно. По всей стране продолжается заготовка сена. Сейчас это более 300 тысяч тонн. Также хозяйствам даны задачи по защите культур от болезней. Дождь не помеха праздничному задору. Гости съезжаются в Александрию на Купалье. Уже в 17-й раз на живописном берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области проходит республиканский праздник Купалье. Даже дождь не испугал многочисленных гостей, которые съезжаются на фестиваль не только из разных уголков Беларуси, но и из приграничной России. В Беларуси сняты все запреты и ограничения на посещение лесов. Согласно интерактивной карте Минлесхоза, сейчас леса во всех районах страны полностью доступны для отдыха, прогулок, сбора ягод и грибов. Несмотря на это, перед поездкой в лес специалисты советуют проверять актуальную информацию. Ситуация может быстро поменяться из-за жары, засухи, сильного ветра или повышенной пожарной опасности. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на Царская Бай по телефону плюс 375 29 716 44 44. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов центральной танцевальной

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические – производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр-ФМ».
1: Новый трек.

0: около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Ночь скидок в «Аскода». С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскода Бай» и по номеру 7176.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: тема, что будет далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.
4: He said, tell me a story.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко накануне одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Индией о взаимной защите секретной информации. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписанию уполномочен Комитет государственной безопасности. Музей Александрийской средней школы сегодня стал одной из главных точек притяжения. Именно здесь находится класс, в котором учился Александр Лукашенко. Каждый гость может посидеть за той самой исторической партой и перенестись в атмосферу школьных лет главы государства. Белавия и Аэрофлот запустили единый билет для перелетов с пересадкой. Теперь пассажирам из Минска доступны единые билеты для перелетов через Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург. Первый сегмент перелета из городов Беларуси будет выполнять Белавия, далее Аэрофлот. Теория и практика. В медколледже Гомеля создали единую систему контроля знаний. Система для медработников среднего звена объединяет более 30 тренировочных локаций, где отрабатывают навыки оказания неотложной помощи. Кабинет для периодического контроля таких тренировок оснащен по всем современным запросам. Видео и аудиоаппаратура, доступ к интернету и возможность затемнения помещений для просмотра записи и работы в онлайн-режиме. Промпроект «Василькова тур» от Славянского базара путешествует по Беларуси. Его уже встретили в Гродно. На день город погрузился в атмосферу фестивального Витебска. В праздничные улицы превратили холлы торгового центра. На одной из них выставка фотографий Белта с самыми яркими моментами за 35 лет истории. Проект стартовал за 35 дней до открытия юбилейного Славянского базара и охватил все областные центры. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сет

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центр ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Белорусский трек.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Ту Анлимитед, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Эдгара Запашного с 50-летием. «Мы знаем и ценим вас как доброго друга Беларуси. Уверен, ваша творческая и общественная деятельность будет и далее способствовать укреплению культурных связей между нашими странами», подчеркнул белорусский лидер. С 1 июля в Беларуси начали действовать обновленные перечни профессий, дающих право на досрочную пенсию при повредности и тяжести условий труда. Особое внимание авторы документа сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Специалисты подчеркивают, для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. В Беларуси первые больничные на новой работе считаются по особым правилам. Если у работника еще нет достаточного заработка для расчета пособия, за основу будут брать минимальную зарплату. Сейчас это 858 рублей. Если болели не весь месяц, сумму считают пропорционально дням болезни. Позже могут сравнивать счет от МЗП от среднего заработка. При стаже меньше 10 лет обычно берут 80%, при стаже 10 лет и больше 100%. Место для прогулок стартовала масштабная реконструкция набережной Немана в Гродно. По проекту всю улицу сделают пешеходной. Вдоль нее появятся обзорные площадки, кафе, фонтан, причал, велопарковки. Сейчас рабочие расчищают территорию, снимают лишний грунт. В Беларуси укушенных клещами становится больше. В этом году к медикам уже обратилось около 18 тысяч пострадавших. Количество клещей значительно увеличилось из-за благоприятного климата. Ранней весны и теплой осени, также высокой численности паразитов способствует увеличению численности диких мелких млекопитающих грызунов. Врачи рекомендуют в случае укуса обратиться к специалистам для безболезненного излечения клеща. Новости компании. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело, Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло. Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов центральной танцевальной

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира

0: Центр F новости.
1: В союзном государстве планируется упростить процедуру получения разрешения на проживание для граждан Беларуси и России. Президент Александр Лукашенко накануне подписал указ, одобрив проект соответствующих изменений в качестве основы для переговоров, сообщили в пресс-службе главы государства. Согласно инициативе, граждане одной страны смогут получать разрешение на временное или постоянное проживание в другой стране исключительно на основе своего гражданства. Кроме того, сроки рассмотрения документов на постоянное место жительства будут сокращены с 3 до 2 месяцев. По всей стране продолжается уборка озимого ячменя. Он убран на треть площадей, темпы выше прошлогодних. Намолочено более 315 тысяч тонн. В лидерах Брестская область одномоментно по всей стране продолжается заготовка сена. Сейчас это более 300 тысяч тонн. Также хозяйствам даны задачи по защите культур от болезней. Дождь не помеха праздничному задору уже в 17-й раз. На живописном берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области проходит республиканский праздник купалья. Даже дождь не испугал многочисленных гостей, которые съезжаются на фестиваль не только из разных уголков Беларуси, но и с приграничной России. В Беларуси сняты все запреты и ограничения на посещение лесов. Согласно интерактивной карте Минлесхоза, сейчас леса во всех районах страны полностью доступны для отдыха, прогулок, сбора ягод и грибов. Несмотря на это, перед поездкой в лес специалисты советуют проверять актуальную информацию. Ситуация может быстро меняться из-за жары, засухи, сильного ветра или повышенной пожарной опасности. Новости компании. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело? Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления, выплаты сумм по счетам физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанк и по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

по 17 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сет.

Наши Центр FM. Новинки эфира на Центре. Бенни, Беназий и Файдлс. Just Like That.

0: пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Новый трек.

0: воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Выходные встречай и проводи весело и правильно, естественно, с нашим Центром ФМ ТОП-20, который летит тебе очередной музыкальный привет именно от Центра ФМ. И, конечно, как всегда, добро пожаловать в нашу обновленную радио-двадцаточку Центр ФМ ТОП-20. Это чарт лучшей, несомненно, твоей любимой музыки, которую ты же выбираешь. В нем встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в прямом эфире. Ну и, конечно же, повторяемся по субботам, по воскресеньям. Делаем максимум приятного для себя, подводим музыкальные итоги и, конечно, выбираем любимый хит-хит недели в ближайшие 2 часа. Этим и займемся. Я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в параде звезд на этой неделе. И, как обычно, напомню, на расстановку сил в радио двадцатки влияешь только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrfm.by. Как всегда, я тебя благодарю за активность. Заглядывай в любое удобное для тебя время. Действуй, голосуй, лайкай музыку. Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, хорошего настроения тебе и самого приятного прослушивания Центр ФМ ТОП-20. Начнем, пожалуй.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Начнем с потерь. Они у нас сегодня случились. Они досчитались одного хита. Lose My Mind он называется. Это ветеран чарта. Еще буквально вот до этой минуты в нем располагался Дон Диабло, вернее, Дон Толивер, Доджа Кэт. Lose My Mind он так и называется. Но отныне будем слушать его с удовольствием. Я очень на это надеюсь. В рамках Центра ФМ, но не в рамках радио двадцатки лучших любимых. Зато чарт пополнился свежим хитом. Каким именно? Расскажу чуть позже.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Ну а пока давай открывать нашу двадцатку. Открывает ее на этой неделе Джонас Блю. Кстати, совсем недавно артист дал очень откровенное интервью изданию Billboard. Он раскритиковал текущее ужасающее состояние искусственного интеллекта в музыкальной индустрии и объяснил, почему решил отказаться от штамповки поп-хитов. Артист официально объявил о радикальном перезапуске своей карьеры, объяснил, почему он решил полностью разорвать связи с мейджор-лейблами, прекратить штамповать коммерческие поп-треки и почему современное использование искусственного интеллекта в индустрии вызывает у него только ужас. Джонас признался, что последние годы существования в жестких рамках крупных музыкальных корпораций привели его к глубокому творческому кризису. По его словам, индустрия превратилась в бездушную машину по производству контента. Постоянная погоня за стримами, строгие дедлайны лейблов и требования создавать исключительно коммерчески успешные поп-радиохиты задушили в нем художника. В итоге он принял решение не продлевать контракты с крупными игроками и ушел на культовый независимый хаус-лейбл Defected Records. На этот шаг он пошел ради возвращения к своим корням, чистой клубной культуре и андеграундному хаус-звучанию. Одной из самых резонансных тем того же интервью стала жесткая критика генеративного и искусственного интеллекта. Джонас Блю не стал сглаживать углы и назвал текущую ситуацию в индустрии ужасающей. Диджей убежден, что ИИ-инструменты, которые сейчас массово внедряются мейджерами для генерации текстов, мелодий и даже целых треков, лишают музыку души и превращают ее в суррогат. Алгоритмы ориентируются не на уже существующие паттерны, создавая вторичный продукт. Джонас считает, что это убивает саму суть музыкального новаторства и стирает индивидуальность артистов. Вместо того, чтобы поддаться цифровым трендам автоматизации, Джонас Блю выбрал прям противоположный путь. Его новый сингл «Girl» и последующий материал создаются без использования ИИ с акцентом на аналоговые синтезаторы, живые инструменты, атмосферу французского хауса начала 2000-х. Я просто хочу снова делать музыку, которая заставляет людей двигаться и чувствовать себя живыми, а не просто служить фоном для алгоритмов, резюмировал артист. Вот такие новости, такие интересности от Джонас Блю. В нашем же чарте сегодня звучит его Age of Desire. У него минус 2 пункта и 20-я строчка в итоге. Стало быть, и главная заявка на вылет из парада звезд. Голосуй, поддерживая Age of Desire, если считаешь, что он достоин еще подержаться, еще позвучать. Центр ФМ ТОП-20.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: Only You, продолжение гениальной истории под названием Love Tonight. Это все шоу с горячий музыкальный привет из Австралии от этих артистов, от этого диджей-дуэта, конечно, прекрасного диджей-дуэта и мега-талантливого. 19-я строчка сегодня у Only You, к слову, минус 2 пункта у шоу, ну и, собственно, да, еще один претендент на то, чтобы покинуть Центр FM ТОП-20. Желаешь сохранить шоу в рамках радио двадцатки, поддержи лайком на Центр FM Бай, тут все просто. Ну а мы готовимся встретить 18-ю позицию списка. И вот тут наша обновочка. Встречаем! Satisfy! Так он называется. Келвин Харрис, Джази. Выступит у нас совсем скоро. Дождись, послушай. Ну а там и обсудим.
1: ТОП-20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: 18 место. Новинка чарта.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, вот это наша обновочка. Новинка недели. Кевин Харрис и Джази представили свой трек «Satisfy». Этим летом Харрис снова уверенно закрепляет за собой статус одного из главных поставщиков танцевальных хитов. Это просто очевидно. Новый сингл звезды активно поддерживают мировые радиостанции и клубные площадки. А критики отмечают, что диджей определенно возвращается к своему фирменному солнечному хаос-звучанию. Голос Джази идеально вписался в эту атмосферу. Легко, эмоционально, очень по-летнему. Ну, правда же. Сам Кевин Харрис недавно намекнул, что сейчас работает над целой серией новых танцевальных релизов, ориентированных именно на фестивальный сезон 2026. Так что, вполне возможно, что Satisfy — это только лишь начало большущей волны новых хитов. Вот как-то так. Итак, Кевин Харрис, Джази и Satisfy от них берет свой старт на этой неделе с 18-й позиции. Ну, а номер 17 сегодня — это No Broke Boys. У них плюс 2 пункта. А именно Disco Lions и Tinashe. Они радуются, мы радуемся за них. 17-я позиция. No Broke Boys. Слушаем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

0: слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Абсолютно верно, сейчас ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20, ну а раньше на протяжении целой недели составляешь его, голосуя на сайте centrfm.by за свои любимые хиты. Только что был Джеймс Хайп. В этом месяце, кстати, он заметно изменил звучание своих сетов на Ибице и в Майами. Диджей начал тестировать собственные техно-хаус-ремиксы на абсолютную классику транса нулевых. Фанаты танцевальной музыки уже называют этот эксперимент одним из самых ярких гибридов сезона. Джеймс соединяет энергетику современного тек-хаус с ностальгией по золотой эпохе транса. Особенно много обсуждений вызвал его живой мэшап, в котором сочетаются Silence от Delirium и Till I Come от ATB. Я уже как-то рассказывал об этом. Музыкальные критики отмечают, что Хайп перестал ограничивать себя рамками классического хаус-звучания и создал уникальный формат клубного перформанса. Как это звучит вживую, всегда можно заценить в интернете. Ну а мы возвращаемся к нашему чарту, где хит Behavior. А Джеймс Хайп сегодня удостоен 16-й позиции. И это очень неплохо.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно, ты слушаешь Центр FM ТОП 20, и тебе за это большое спасибо. А еще больше спасибо за то, что составляешь его все там же на Центр FM BY. Давай-ка дальше двигаться, но прежде чем перебираться к очередному ТОП 5, давай будем вспоминать позиции с 20 по 16.
0: Номер 20.
1: Это Jonas Blue, его Age of Desire. На этой неделе он открыл наш список лучших. Хорошо это или плохо, решает каждый для себя сам, но трек всерьез рискует покинуть радиодвадцатку.
0: Номер 19.
1: А это австралийцы Шоу с их Only You. Сегодня это номер 19 списка Центр FM ТОП 20.
0: Номер 18.
1: Келвин Харрис и Джази. Наши новички, ну, не новички чарта, конечно, а хит их точно новичок. Satisfy он называется. Это свежее попадание, это новинка чарта. На этой неделе свой старт берет Satisfy с 18-й строчки и очень рассчитывает на твою поддержку уже в ближайшем обозримом.
0: Номер 17.
1: Позиция номер 17 у No Broke Boys от Disco Lines.
0: Номер 16.
1: И, наконец, Behavior. Этот суперхит теряет на этой неделе две строчки. В итоге его автор, вернее, автор ремикса на легендарный Джеймс Хайп удостоен только 16 номера списка.
0: Претенденты.
1: Ну и, конечно же, время претендента в чарт Центр FM ТОП 20. Не будем забывать о тех самых героях, которые не в списке участников, но желают в него залететь, желают пополнить радиодвадцаточку. Один из таких — это проект под названием Prospa. И прекраснейший хит Dreams он называется. Одно название говорит за себя. Сейчас зацениваем, принимаем решение. Оно будет положительным, утвердительным. Я даже не сомневаюсь в этом. Ну и дальше приглашаю тебя на сайт centrfm.by для того, чтобы поддержать эту красоту.
0: Центр FM ТОП 20.

0: Это была 15-я строчка нашей звездной радио двадцатки лучших любимых. Тот самый «Don't give up», «Не отступать и не сдаваться», да, Брайан Адамс когда-то произнес эту строчку, прекрасную строчку. Чик Кейн спродюсировал музыку, ну а Silk в настоящее время обновил эту классику, подарил ее нам под новым соусом. Не иначе как. Плюс один пункт сегодня у «Don't give up» и 15-я позиция. Действительно, сдаваться они даже не думают. Дальше же с нами команда «Offenbach». Французский дуэт продолжает активно готовиться к осеннему туру по Европе и уже подогревает интерес поклонников новыми анонсами. Недавно музыканты рассказали, что работают над расширением своего концертного шоу. В программе обещают больше живого вокала, визуальных эффектов и новых версий уже известных хитов. «Offenbach» хотят сделать выступление максимально живым, чтобы публика не просто слушала музыку, а ощущала себя частью большого танцевального праздника. Ну а кроме этого, дуэт намекнул, что в ближайшие месяцы поклонников ждет еще несколько новых релизов. Так что «Miles Away» вполне может стать только началом нового этапа для «Offenbach», что было бы очень даже здорово. Сегодня в двадцатке лучших трек располагается на 14-й строчке. У него минус 3 позиции.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Enjoy This Island, тот самый легендарный, покоривший нас когда-то и, собственно, продолжающий делать это и сегодня уже в обновлении Дона Диабло и проекта Monochrome. Enjoy This Island сегодня плюс две позиции, и в итоге чертова дюжина, 13-я строчка чарта лучших любимых Центр FM ТОП 20 достается именно этому суперхиту. Следующими же выступят у нас артисты из Swedish House Mafia. Да, совсем недавно трио снова напомнило о себе громким выступлением на одном из крупнейших фестивалей. Поклонники обсуждают не только масштаб шоу, но и возможное возвращение группы к более активному релизному графику. В соцсетях Swedish House Mafia намекнули, что работают над новым материалом, а их последние концертные сеты все чаще включают свежие, еще совершенно не выпущенные и неизвестные треки. Музыкальные СМИ уже пишут, что команда готовит следующий этап своей карьеры, в котором будет больше новой музыки и больших фестивальных выступлений. Так что следить за Swedish House Mafia в ближайшие месяцы точно стоит, особенно поклонникам группы Low Wait So Long же. В этой музыкальной красоте сегодня плюс одна позиция и 12-й номер нашей двадцатки.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Это Центр ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Ух, мощно и красиво только что было у нас в эфире. Дэвид Гетта, Тедди Свимстоунс, да, именно они сегодня закрывают нашу первую десятку лучших. Кстати, Дэвид Гетта этим летом снова подтверждает статус одного из самых востребованных артистов мировой танцевальной сцены. Совершенно недавно он представил обновленную концепцию своего легендарного шоу «F Me I'm Famous» на Ибице, полностью переработав визуальную часть и сценографию специально для сезона 2026. Кроме того, Гетта активно тестирует новую музыку прямо на многотысячной публике. По слухам, в его ближайших планах еще несколько громких коллабораций, которые могут стать главными фестивальными хитами этого года. А почему бы и нет? Так что артист явно не собирается сбавлять обороты в нашем чарте. Его «Ганг-ганг-ганг» сегодня располагается на 11 месте, что очень даже и неплохо.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы же с тобой в эти минуты добрались и до самой горячей части нашего чарта. Впереди топ-10 лучших хитов недели, где борьба за лидерство настанет еще напряженней, несомненно. Сейчас же давай-ка будем вспоминать расстановку сил в чарте с 15 строчки по 11. Это важно, это интересно.
1: Номер 15.
0: Итак, это Silk, это Chicane, это Bryan Adams, это их Don't Give Up. 15-й номер списка.
1: Номер 14.
0: А это Miles Away. Это уже французский диджей-дуэт Offenbach. У Miles Away сегодня 14-я позиция.
1: 13.
0: Прекраснейший «Enjoy the Silence» версии Дона Диабло. Номер 13. Чёртова дюжина.
1: Номер 12.
0: Мои любимчики, Swedish House Mafia. Wait So Long от них. 12 номер.
1: Номер 11.
0: И, наконец, номер 11 списка лучших. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I. Вот такая вот звездная команда, звездное трио и трек «Ганг, ганг, ганг». 11 позиция списка.
1: Претенденты.
0: Конечно же, не будем забывать о претендентах Центра FM ТОП-20, тех самых потенциальных участников чарта, которые благодаря тебе могут стать реальными. Axwell как раз-таки один из главных действующих лиц Swedish House Mafia с хитом Whatever Tells You Own, со свежим треком, стремится пополнить ряды нашего списка лучших. И прямо сейчас тебе на оценку его суперхит «Свежий». Слушаем.
1: Центр FM ТОП-20.

0: воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Как и всегда, традиционно, после недолгого перерыва я снова приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20, наш чарт лучших и любимых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире, а еще и в субботу-воскресенье повторяемся. Мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит, хит недели, ну и до вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас борются за звание главного хита недели, так что устраивайся поудобнее, делай погромче, продолжай и получать удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, ну а нам пора встретить десятую строчку списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И здесь все просто. Номер 10 — это Иман Бек. Судя по всему, казахстанский продюсер окончательно перестал бояться музыкальных экспериментов, и сегодня его все чаще можно увидеть в совместных проектах с артистами из совершенно разных уголков мира, от Европы до Латинской Америки. И сам же музыкант недавно признался, что давно перестал думать категориями жанров. Гораздо интереснее, по его словам, искать неожиданное сочетание звучаний и культур. Именно поэтому практически каждая новая работа Иман Бека отличается от предыдущей. Он легко смешивает электронную музыку, поп-музыку, латинские ритмы и клубную энергетику, благодаря чему его треки одинаково уверенно чувствуют себя и в мировых чартах, и на крупнейших фестивалях. Ну, по крайней мере, это отмечают очень многие, критики в том числе. Ну, а сегодня в нашем списке один из самых красивых его релизов последних месяцев — Not You, Not You, Not You. У него минус две строчки и в итоге номер 10.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Десятое место.

0: Стильно-стильно и очень модно. Это Тиесто. Очевидно, что этот легендарный супер-диджей вновь переживает настоящее творческое перерождение. После нескольких лет экспериментов с поп-звучанием музыкант все чаще возвращается к тому самому эмоциональному саунду, благодаря которому когда-то он стал одним из главных диджеев планеты. Сам Тиесто признается, что сегодня электронная музыка переживает очень интересный период. По его мнению, слушателям вновь хочется красивых мелодий, мощных эмоций и музыки, которая остается в памяти надолго. Именно поэтому он все чаще использует атмосферные синтезаторы, длинные музыкальные развития и фирменную энергетику, которую его поклонники полюбили еще много-много лет назад. Ну и судя по тому, как стремительно поднимается вверх его «Don't Lose Your Head», этот выбор артиста оказался абсолютно верным на этой неделе в списке лучших и любимых у хита плюс 3 позиции и 9 номер. Мы же настраиваемся встретить 8-ю строчку. Номер 8 на этой неделе это господин Fatboy Slim и, конечно, команда Rolling Stones, их Satisfaction Skunk. Плюс 1 пункт и 8-я позиция. Лови через минуту.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 8-е место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Британец Фэтбой Слим. Он вновь напоминает всему миру, почему его считают одним из главных новаторов электронной сцены. Казалось бы, легендарную Satisfaction группы Rolling Stones за десятилетия переиграли просто сотни раз, но Норман Кук, это настоящее имя Фэтбой Слим, сумел сделать то, что удается далеко не каждому. Вдохнуть в классику совершенно новую жизнь. Сам музыкант не раз говорил, что хорошие песни не имеют срока давности. Главное посмотреть на них под другим углом. Именно так появился Satisfaction Skunk. Дерзкий, энергичный, очень фестивальный взгляд на одну из самых известных рок-композиций в истории. Сегодня этот необычный эксперимент снова двигается вверх в нашем чарте. У него в списке номер 8. Это очень здорово. Ну а седьмая позиция — это проект D.O.D. Этого британца в настоящее время называют одним из самых ярких представителей новой волны танцевальной музыки. Любопытно и то, что, несмотря на растущую популярность, сам музыкант по-прежнему работает практически так же, как и в самом начале своего пути и в самом начале своей карьеры. Он признается, что лучшие идеи приходит не в дорогих студиях, а дома, поздно вечером, когда появляется возможность спокойно экспериментировать со звуком. Многие мелодии, которые позже становятся хитами, сначала рождаются буквально из нескольких аккордов, записанных на телефон. По словам D.O.D., главное не пытаться угадать следующий тренд, а просто создавать красивую музыку, которая вызывает эмоции. И кажется, именно эта искренность помогает его трекам снова и снова находить своего слушателя. Сегодня у Confession немного теряет этот хит позиции в Центр FM ТОП-20. У него минус 2 пункта, но, согласись, звучит он все так же здорово. D.O.D. Confession, минус 2 позиции и 7-я строчка Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые.

20.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Шестое место.

0: Вот есть артисты, которые постоянно гонятся за трендами, а есть те, кто сами становится трендом. Я сейчас о Бобби Синкларе. Это французский маэстро хаус-музыки, как раз явно тому пример. Любопытно, что совсем недавно в одном из интервью Боба спросили, почему его музыка уже больше 20 лет ассоциируется с летом, морем и хорошим настроением. Ответ оказался очень простым. Синклар признался, что он никогда не пишет музыку специально для чартов. По его словам, каждый новый трек должен прежде всего вызывать улыбку у него самого. Если во время работы над ним появляется ощущение отпуска, солнца и свободы, значит, песня обязательно найдет своего слушателя. И, кажется, эта формула работает просто безотказно. Несмотря на то, что сегодня I Can't Wait немного потерял в чарте, у него минус 3 позиции, трек по-прежнему остается одним из самых ярких релизов этого сезона. В нашем списке у него 6-й номер. Мы продолжаем. Центр FM ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: И позади у нас еще одна пятерка хитов недели. Впереди же самое интересное. Совсем скоро узнаем, кто сегодня оказался в тройке лидеров. Но пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в радиодвадцатке с 10-й строчки по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Not you, not you, not you. Даже не знаю, кому это адресовано, это неизвестно, но адресовал это все дело Иман Бек, Софья Райс и Луиза Солнца. Именно это трио артистов. У них 10-й номер.
1: Номер 9.
0: А здесь уже правильная, серьезная, танцевальная. Don't lose your heart. Называется она именно так. Это Тиесто. У него 9-й номер.
1: Номер 8.
0: Номер 8 с твоей легкой руки отправляется хиту Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim и, конечно, легенды Rolling Stones.
1: Номер 7.
0: Музыкальная красота от D.O.D. под названием Confession. Сегодня 7-й номер списка.
1: Номер 6.
0: И, наконец, вот он, Боб Синклар. I Can't Wait. Номер 6 чарта лучших и любимых центров FM ТОП-20 по твоему решению.
1: Претенденты.
0: Ну и давай-ка еще одного претендента послушаем с тобой. Это Кэшмир, это его Ultra Love. Он снова пытается пополнить ряды списка центров FM ТОП-20. И кто знает, может быть, на этой неделе как раз-таки у него все и получится. Только от тебя зависит все, от твоего решения. Если трек нравится, поддержи его лайком. Не поленись, загляни на Центр FM Buy, наш официальный сайт, и проголосуй за Кэшмир.
1: Центр FM ТОП-20.

0: Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Итак, Биби Рекса – одна из тех артисток, которая никогда не боялась быть честной со своими поклонниками. Совсем недавно певицу спросили о том, что за годы ее популярность оказалась самым сложным для нее, и ответ многих удивил. Биби призналась, что самым тяжелым испытанием для нее были вовсе не концерты, гастроли или работа в студии, а постоянное желание соответствовать чужим ожиданиям. Сегодня, по словам звезды, все изменилось. Она больше не пытается понравиться абсолютно каждому, а вместо этого делает ту музыку, которая нравится ей самой. И именно после такого вот внутреннего освобождения, как признается Биби, творчество снова начало приносить ей настоящее удовольствие. Кто знает, быть может, именно поэтому ее новые песни звучат настолько искренне и здорово. Сегодня New Religion немного теряет в чарте лучших Центр ФМ ТОП 20, но продолжает оставаться в числе самых сильных и стильных хитов нашего списка. О, New Religion номер 4. Но номер 3 достается Хюгелю. Послушаем его совсем скоро. Дождись. Тебе понравится его. I'm moving to the sun.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Третье место.

0: Итак, это наш главный прорыв недели. Французский диджей Хьюгель, он совершает впечатляющий рывок сразу на 4 позиции вверх. Вообще, сегодняшний успех музыкант сложно назвать случайностью. В принципе, за последние несколько лет он стал одним из главных популяризаторов латинского хауса во всем мире. Его фирменное звучание очень легко узнается, буквально с первых секунд, с первых аккордов. Ну а новые работы регулярно появляются в сетах лучших диджеев планеты. Сам же Хьюгель однажды очень точно сказал: «Я хочу писать музыку, под которую люди вспоминают лучший момент своей жизни». И суть по тому, насколько тепло публика принимает его новые треки, цель уже давно достигнута. Сегодня «I'm moving to the sun» становится бронзовым призером нашего списка лучших и любимых. Это просто прекрасно. Поаплодируем Хьюглю за третью строчку, ну и, конечно, встретим вторую. На этой неделе серебра чарта удостоены Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их именно «Save me tonight». У него минус один.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Дженнифер Лопес. Похоже, что звезда сейчас переживает один из самых интересных этапов своей карьеры. После десятилетий на мировой сцене Джей Ло все чаще признается, что наконец перестала жить в постоянной гонке за идеальным образом. В одном из последних интервью певица очень честно рассказала, что раньше болезненно воспринимала любые неудачи, будь то критика, не самый успешный фильм или очередной громкий заголовок в таблоидах. Сегодня же она смотрит на все совершенно иначе. По словам певицы, опыт научил ее одной простой вещи. Невозможно

0: нравится абсолютно всем. Гораздо важнее оставаться честной перед собой и продолжать делать то, что действительно любишь по-настоящему. Каждая ошибка делает тебя сильнее. Главное, не переставать двигаться вперед, говорит звезда. Глядя же на то, с какой энергией она продолжает записывать музыку, сниматься в кино, собирать многотысячные залы и площадки, становится ясно. Слова точно не расходятся у нее с делом. Это просто очевидно. На этой неделе Save Me Tonight. Пусть и потерял одну строчку и оказался в чарте лучших на второй позиции, тем не менее, не стал менее любимым нами. Ну, не правда ли? Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта и Save Me Tonight. Минус один пункт, и сегодня это серебро списка.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ну, а у нас уже прям по курсу номер один чарта. Несколько минут, и узнаем, кто же сегодня возглавит парад лучших из лучших на этой неделе. А перед этим давай-ка лишь вспомним, кто же сегодня расположился в списке с пятой позиции по вторую.
1: Номер пять.
0: Итак, напомню, номер 5 на этой неделе тот самый Broken Strings. Это Алан Уокер, это Изабелла Милкман и это Катрина Райан. Двигаемся дальше.
1: Номер 4.
0: Это уже Биби Рекса, это ее New Religion. Реверсия легендарного от проекта Spaceless. Четвертый номер.
1: Номер три.
0: Французский диджей Хюгель, его «I'm moving to the sun» сегодня становится бронзовым призером чарта, причем у него сразу плюс 4 пункта. Третья позиция.
1: Номер два.
0: Лидер же чарта прошлой недели сегодня у нас только лишь второй. Save Me Tonight. Дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. У них серебро чарта. Ну, а у кого же золото? Кто номер один? Оставайся. И через несколько минут все обязательно узнаешь.
1: Центр FM ТОП-20. Белорусский трек.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и финал, вот и кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки. Сегодня номером один на этой неделе мы объявляем артиста по имени Алок. Без преувеличения, он один из самых влиятельных электронных музыкантов современности. За последние годы бразильский диджей сумел сделать то, что удается единицам, превратиться из звезды талантливой танцевальной сцены в артиста, который вдохновляет миллионы людей далеко за пределами музыки. Сам Алок не раз говорил, что настоящий успех измеряется вовсе не количеством наград или прослушиваний. Для него гораздо важнее понимать, что его музыка помогает людям хотя бы ненадолго забыть о повседневных проблемах. Может быть, именно поэтому каждый его концерт — это не просто диджей-сет, а настоящее шоу, наполненное светом, эмоциями и невероятной энергией. Это уж точно. Ну а каждый новый хит старается делать таким, чтобы он оставлял после себя не только красивую мелодию, но и ощущение чего-то светлого и настоящего. На этой неделе Dive Into The Ocean совершает уверенный рывок сразу на 3 позиции вверх и становится новым лидером нашего списка лучших, нашего звездного хит-парада. Остается лишь поздравить Алока и Portugal The Man и, несомненно, с заслуженной победой Dive Into The Ocean. Главный хит этой недели. Встречаем его через несколько минут. Перед этим лишь маленькая напоминалочка для тебя. Я напомню, что чарт лучших и любимых Центр FM ТОП-20. Твоему вниманию здесь, в эфире Центр FM каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. Ну, а также по субботам и по воскресеньям мы слушаемся для того, чтобы сделать выход приятнее, ярче, веселее, в конце концов, и музыкальнее. Меня зовут Глеб Глебов. Как обычно, я тебе желаю хороших, ярких и нескучных выходных. Ну и, конечно, предлагаю прямо сейчас встретить и порадоваться Dive Into The Ocean. Приятного прослушивания. Алок и Portugal The Man. Это и есть номер один списка на этой неделе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: В воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сет

эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Новый трек. Погода на Центр FM.
1: В воскресенье во всех городах вещания Центр FM пройдут дожди. Исключение Гродно и Брест, там до плюс 20 пасмурно. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22. В столице плюс 20 и тоже осадки. Уютных выходных тебе.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Торгонский, и это «Центральная станция», эпизод 82-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок, критерий один, ритм танцуют все, 18+. Погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Мартин Хоргер, Шерманологи, Скриллекс, Соломон, Марлон Хофстад, Медикс, наш постоянный блок ID-бокс с белорусскими специалитетными треками и много других интересных релизов. Будет круто, мощно. Ищу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод RJ, Пол Окенфолд и Planet Perfecto Nights с треком Resurrection.

фоне звучит Александр Спарк «Спектрум» на центральной станции. Спарк уже классик белорусской транс и прогрессив сцены. Его треки издавались на таких легендарных лейблах, как «Армада», «Future Sound of Egypt», а также «Interplay» и «Суанда». Спарк — создатель специалитетного фестиваля «Транс Фьюжн». А теперь вы можете услышать его сет живаком 18 июля в субботу на проспекте Победителей у Дворца спорта на центральном городском рейве радио «Центр FM» в рамках фестиваля «Настроение лета». Помимо Александр Спарк в лайнапе будут Катя Оушен, Соболь и Катя Кейси, Глеб Глебов. Все как мы любим.

Broken Foot, Planet Perfect Nights, Resurrection, Neil Six, Out of My Head, Martin Horger, Rave, Gim, Paruckaville, Festival 26, Alexander Spark, Spectrum, Anaphonia, звучит Above and Beyond, Major Drop. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. Трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Eat Everything Eat Decent, Moonblower, Skrillex и Salomon, Рампта. А прямо сейчас Шерман.

новостям. 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов центральной танцевальной станции. Катя Оушен, Александр Спарк, Соболь и Катя Кейси, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Приходите и берите с собой.

Тикнут. На фоне звучит Скриллекс и Соломон Рампта. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Party Boy 69 и Кетама, Пампин, Марлон Хофстад, Party People, наш постоянный блок с белорусским специалитетом ID Box. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро, а прямо

Акция для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Это «Центральная станция». С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на centrfm.by.

Центральная станция. Вы на Центр FM, и это Центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно.

0: слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха! Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Вы слушали Drive Mix с Глебом Глебовым. Далее за Мартин Гаррикс Шоу. Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Radio Show. Martin returns in 7 days.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
2: С Максайном.
4: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре.
1: Категория 16+.
2: This is Drum Code Live with Adam Bayer.
0: Всем привет, вы на Центр FM, и это Drum Code Live, новый очередной эпизод. Празднования Drum Code Live 30 продолжаются и на этой неделе, и мы возвращаемся сегодня в июль на масштабную вечеринку на площадке Mandarin Tent в Буэнос-Айрес. Там же к нам присоединились Bart Skills, которые играли бэк-ту-бэк вместе с Константин Сейболт. Поехали!

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: This is Drum Code Live with Adam Bayer.

carrying

Всем спасибо, кто слушает. Отдельное спасибо Буэнос-Айресу. Он всегда прекрасен, когда мы там со своими шоу. И огромная благодарность всем, кто нас слушает. На следующей неделе я буду на фестивале Weekends и на утро в Хорватии. Так что если вы соберетесь туда, увидимся там. Если нет, то я вернусь здесь на Drumco Live с новым выпуском. А пока хороших выходных, чем бы вы ни занимались, помните, Drumco навсегда.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: present Hell Deep Radio.
1: Вы слушали Hell Deep Radio с Оливер Хелдер. Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

С возвращением вы на волне Карма Карма. И это Центр FM. Все, что отдаешь там с полу, всегда к тебе возвращается. Я Шимза, и где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяетесь с нами через

0: Вы слушаете радиошоу «Карма-карма радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Shimza.
1: This is Karma Karma Radio. I'm Shimza, bringing you some more jams after this.
2: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте Center FM.

0: recorded live in the mix. This is Karma Radio with Shinza.
1: Только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: with Shimza.
1: Вы слушали радиошоу «Карма-карма радио» с Шимза на центре.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.